новый свитер, замшевые буты, пьесок, сеттер. И добре жить на свете. Я хчал бым быть поэтом, быть поэтом, поэты четыре жены, а с каждым давно разведены. А я любя кобеты. Я хчал бым быть поэтом, может мне прочишь, может пшимо, бо для поэты закопане. Не треба вчесне вставать рано, а вставать рано зимно.

когда спишь, плынешь, гинешь там, где тата и мама, при тебе сон снова.